ᱡᱮ ᱠᱨᱩᱢᱤᱱ ᱭᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝᱜ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱮ ᱱᱤᱦᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱟᱣᱟᱨ ᱠᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱩᱵᱡᱤ ᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤ ᱥᱩᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟᱱ ᱨᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱟᱞᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮ ᱪᱩ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱜᱟ Тэмэ чилэ сэмжара жип чишип джинни чилэ сэмжара сэмжи сургы гэн самдан аян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ ши чуга чига Я кроме минерлым тэтэг чичиг танга ярканы ронг гвар калам тэнди танга чилэ жип жара сэмчи совжини чилэ жип жара сэмчи субдинг самдан аян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ ши чуга чига Я кроме нерлым тэтэг чини танга цаканы телинка гвар калам тэнди танга чилэ самжара гэпчи корга тамны нибжа гэн сам дан аян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ ши чуга чига Jakurmin yalam tiktik chingik tanga telin khani tsanam chunga gano simga warga lam tsama den chakra kado shi chukka. Jakurmin yalam tiktik chingik tanga chapchani yushu ga warga lam tindi tanga chile dindjara jib chishir nga tangmala dindja gan tsam chile tigjara jib chakchik gan tsam chile tigjara dindja tongchik gan tsam Чили тигжара самчи сочи кан самда та нан та талам шиг су ше кон ченг джей де кан ин даг тара та шиг ок калон ам баг нам жо ше чо ка чег Я кром би нелм тэ тэ чин а тан га телен кан ван чин хан ти го вар калам цома ден жа ра ка ру ше чо ка Я кром би нелм тэ тэ чин а тан га ван чин хан ден ин зор га ра ван жо су лам тэн ди тан га чи ден чи тон сум тан Chile din chitong a tang amal gibjagan tsam dana yang tatalam shik su shik unu chenggu Rui de kak nyan daga tagra ta shiguk kalaw nam bag nyam chuk shi chuk ka chigu Ja kurmi nirlim tuk tuk ching a tang gan zorgan rawa nih tau tang tau ni chik dik war kalam tuk di tang gu Chile jibjara ar gu gan tsam dana yang tatalam shik su shik unu chenggu kalaw nam bag nyam chuk shi chuk ka chigu Тэмхэр жинам тхни танга жили самжара жа чэни жили самжа жа чи чагсам гэн цам дана ян тарта лам шиг су шиг гогд гэ кал онам баг нямж гоч чи гэ чи гэ Нар жин нам тхэн ди танга жили жибжара нир нган жили жибжара нир гэн цам дана ян тарта лам шиг су шиг гон чин гэ кал онам баг нямж гоч чи гэ чи гэ Тэмэн харжи нам тэнэ тангэ чилэ тэгжара нэ хэнэ чилэ тэгжара нэ жигэн цам чилэ тэгжара нэ дэн чилэ тэгжара сэм чсо чигэн цам дана ян тата лам шу су шэ куно чэнг калвана баг нэм жог шэ чу кэ чэг Я кроме нэ лэм сэм тэ чиг чиг тангэ цанэм чэвани на гурму гэ вар гэ нам тэнэ тангэ чилэ ngab jara чэ чилэ жэнэ чилэ ngab jara чэ чилэ ngagэн цам Дана ян тарталам шиг су шиг куно чинг калана баг нямчуг ши чуга чига

0: ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱟᱛᱟ ᱥᱛᱨᱤ ᱠᱚᱥᱚᱜ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱡᱚᱜ ᱡᱩᱢ ᱛᱮᱛᱟ ᱪᱩᱨᱤ ᱛᱤᱠᱚᱛᱟ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱟᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱪᱟᱢᱟᱜᱤ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱱᱮᱞᱟ ᱠᱮᱱᱩ ᱚᱛᱟ ᱫᱩᱢᱩ ᱢᱟᱦᱟᱥᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱪᱤᱪᱪᱤᱣᱟ ᱡᱤᱞᱩᱭ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱥᱟᱛᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱟᱱᱡᱚᱜ ᱤᱠᱚ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱚᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱴᱷᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱞᱩ ᱫᱩᱣᱟᱢᱤ ᱛᱚᱨᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱩᱢᱩ ᱠᱷᱟᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱪᱷᱩᱜᱩ ᱛᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱡᱮᱠᱷᱚᱵᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱱᱚ ᱪᱷᱩᱢᱟᱨᱜᱮ ᱞᱤᱛᱢ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱥᱚ ᱟᱢᱟᱱ ᱵᱮᱛᱟ ᱭᱟᱜᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱜᱩ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱷᱩᱝᱜᱩ ᱠᱮ ᱱᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱮ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱫᱮᱱᱫᱮ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱯᱮ ᱪᱤᱱᱫᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱥᱚ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱞᱤᱛᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱤᱡᱮᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱥᱱ ᱜᱟ ᱛᱚᱨᱞᱚᱜ ᱪᱟᱡᱮᱡᱮ ᱛᱚᱨᱞᱚᱜ ᱥᱟ ᱪᱩᱯᱮ ᱪᱤᱡᱩᱱᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟᱛᱟ ᱴᱷᱩᱝᱜᱩ ᱠᱮ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱛᱚ ᱥᱚᱢᱟᱫᱟᱱ ᱫᱮᱱᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟᱢᱵᱤᱞ ᱢᱟᱭᱤᱥ ᱠᱚ ᱛᱤᱠᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱢᱚᱢᱚᱢᱟᱱ ᱥᱚ ᱪᱟᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱜᱤᱱᱫᱟᱥᱤ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱜᱤᱱᱫᱟᱥᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱜᱤᱱᱫᱟᱥᱤ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱪᱮᱛᱥᱩᱱᱫᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱛᱥᱩᱠ ᱫᱤᱜᱤᱡᱤᱝ ᱤᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱴᱚᱱᱤ ᱢᱚᱢᱚᱢᱟᱱ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱮᱥᱪᱩᱫᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱤᱜᱟ ᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱪᱢ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱡᱚᱭᱚᱱ ᱥᱤᱪᱤᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱮᱥᱚᱱ ᱤᱜᱩᱱᱩ ᱚᱱᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤᱛᱟ ᱛᱮᱠᱨᱤᱝᱟ ᱪᱚᱜ ᱛᱤ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱮᱢᱟ ᱪᱤᱱᱛᱤᱱ ᱡᱮᱠᱩᱜ ᱪᱟᱪᱢ ᱪᱟᱣᱪᱤᱜ ᱛᱷᱚᱥᱩ ᱪᱟᱪᱢ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚᱥ ᱯᱮᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟᱞ ᱦᱚᱪᱩᱭᱚᱱᱩ ᱛᱤᱠᱩᱛᱟ ᱞᱚᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱚᱱ ᱭᱩᱠᱷᱟᱭ ᱟᱡᱮᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟᱨᱱᱜᱮ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱᱫᱮ ᱥᱤᱡᱤ ᱭᱩᱠᱷᱟᱥ ᱡᱩᱜᱩᱡᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱪᱤᱱᱛᱤᱱᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱨᱮᱭᱤᱡᱩ ᱪᱷᱩᱝᱜᱤᱱᱫᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱠᱷᱩᱜᱤᱱᱫᱮ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜᱤᱱᱫᱮ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱩᱱᱩᱜᱤᱱᱫᱮ ᱠᱤ ᱮᱥᱴᱤᱱ ᱡᱩᱱᱫᱚ ᱢᱩᱫᱩ ᱠᱤ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱫᱚᱞᱚ ᱡᱩ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱟᱪᱤ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱞᱟᱠ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱥᱤᱨᱞᱤ ᱞᱟᱜᱯᱤ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱭᱟᱨ ᱛᱷᱩᱝ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟ ᱞᱚᱱᱫᱚᱞ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱛᱟᱜᱱᱤ ᱱᱚ ᱢᱩᱡᱜᱤᱱᱚ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥᱤᱱᱟ ᱭᱤᱱ
0: ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱱᱫᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟ ᱫᱤᱢᱚ
1: ᱭᱟ ᱫᱤᱢᱚ ᱨᱮᱴ ᱵᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱮᱥᱩ ᱪᱟᱜᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱝᱜᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚᱝᱥᱢ ᱫᱮᱱᱤᱱ ᱡᱚᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱰᱤᱝ ᱜᱟᱝᱠᱟᱨ ᱵᱟᱞ ᱦᱟᱨᱡᱟᱨᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱰᱤᱱ ᱥᱚ ᱥᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱟᱱᱥᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱠᱟᱡᱚᱱ ᱟᱢᱡᱤᱠ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱰᱤᱜ ᱥᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱟᱨᱡᱤᱢᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱭᱟᱝᱠᱤᱨ ᱡᱟᱞ ᱡᱟᱥᱤ ᱧᱟᱝᱠᱚ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱤ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱤᱜᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱛᱟᱫᱮ ᱢᱩᱥᱤ ᱨᱚᱵᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ
2: Арни нан туин чихтам я кэнчунс чандын кэш дула хсэрсэм
3: кэнчун хсэрсэм
4: Сэбдэн чэ нян кэн чугна ба чэ на ба дэ муй на нга лэм цэн дэ дон зэн ба цур чи ла му ян
5: дэ му чугна ба нга лэм цэн дэ дон зэн ба цэн гэн я ин
4: та шта чэ на би нян лэм дон жоб жэн ба дэ нэ цур гун жан чугн ян чэн кэн уэр кэ лэг лун чэн чэ кэнчун хсэрсэм лэм цэн ян
3: 当地廉政党的孙志平前主习近平接着解释中的国龙啊西比对不当比敦刺尼克比派恰当当时的冷干你国际学比安南巴旗十的年不是搞自己刚是一个中司罗路车接谁的孙的旁边那次我是当地婆娘也没得给几个人费用当时他接着一年是能是办的呢刚中谁的孙的孙言
5: 习近平接着接受了中的国人话这个年轻汉姐同门人家去习近平接受了中的国人话是被不登被东城的一位马车接近作为公派拉跟着等马站如果群集公派拉跟着东话作为一般的三十多来的呢公派拉跟着东话作人人不是如果不是接着给习巴的接下 Rākjī nāvī rā nā mātrīg tī nūvī mākīg zīg nā māngwīn tūng. Cāncī lā sārtū lā nzān tā mī, cāncī jī nzān tūn nā lām tūng yūkhil tāng rā war, rāng rī kā jēm yūk sā tūng tī, pārīl bī jāng rī kā jēm yūk sā tūng wī. Jīgān tā rā rī kā sānyir tāng nir jīn sārtān lā tā gī pārī. Xīn zī yī sūng tūn, jēlāng rī jīgān chūng nā yāng, gōmbā jī yāng tā mā chūl, Tāngan nīnjē jīg bēcī, lōmīla zōmbī lām tā chūl. Gō tāng jīgī cām jīg nā rilwī kāng lī jō bā gā. Zōndī chīwī jīn jān nā dō tāng jīg jāng gī cīg tōn shī bā dī gō tūn nā. Tā zōng wīn yāng chōng tāng jīgī gōng bā jī sā yāng mā chū bā tāng. Tā ngān bā yīn yāng nyamā jīla dāmir jīg nā sā tāg

Tani, tang shuk nuk luk zhun yin yarin gyuk shu ra. Nga luk zhun chung chung, ngi shira eb chen lan zhuwa tang guwa. Tarung nga nyatu ra nyingu ra nyirga zhig tang zhig. Nga chi luk zhu ga nuk hui cha ra khtib chugan gyuk zhig tang zhig. Kan dirgin ka. Luk zhun ga sim chung gu ni, hui cha ga khukli eri eri zhin hrsang ma hrsang tig ye shu ra. Kani? Танжик таго? Танжик сонар? Шкавди, холординг ярта мартазги. Дия мардинг та чызги куна долички ну? Дия мардин ханик тунсазгна та кана юч. Я, ди чызги кула доли ярца марцазги ну? О, мазита, дия мардин та чунчунзг логи унхчи кышам наркунги да юцги я. Та жечун ни жечун асун ги зэгэсэн разг мартуг метанс. А, маши чун дэна ё ка? Царахо, нэ чун зэнжэ ян. Дэг зэри лугуа нэгэ хшигэ дамбуи зунгэ датэнгэ аргам чун чунс гэна га чигтэнс гэя. Сун, на сун. Аргам нэгэ хшигэ ду. Та чи жацх жаг манды гу. Дэни, лордэн шкейтхуни мара вави. Шкэдэн джамбу гэгуни. Апа, тангэ нэрца тунаа чугу. Дэз исэг.

0: Nyankunamba Chetsu Demuyena Terangnab Chirsiche Dabdambi Tsi Gany Dang Jarsiche Darngavi Tsi Jobjil Warsiche Darngavi Tsi Jibdan Yenla Qaza Pirwayena Shuni Tangdi Tituk Sanjir Lentsin Lanyan Bar Gavsishe Dabdambi Tsi Gchignin Jengha Zhu Zhunggu Gongchan Dang Wanyi Ni Luob Jia Dang Rangan Koro R Demzil Shivi Tsu Jin Beijing Magmang Tsu Khang Chemu R Qaza Jingang Tsu 中共中央局局级部书记李家级主席中央贸易主席习近平级吴敦基级书记张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉张德同坤拉 yechib tamir jang wadang, rjimtil mbantib jide, terib dang magmang la ngog nomir giwi jimji xarwab chaniyo ji nanjib tana. Zhongkong zhongyang chapsil jiye rjinli ayun li chang dang, zhola ji, wang hu nyin, cai qi, din shui xiang, li xi, rjakib ji zhushi zhong ba khan zhin ji cuchin la xiga. Ngaji chazul rgayi mi zi, Өдән чигіп шиғи заңртық томкін зу нямды шкэнжун өпсілін өлан күрлау дәді. Шкэнжун өпсілін чатир өкіғы соншчун өғы мағымын цуқан чемір жүлі. Мағымын цуқан чемі шаңргіп шерүлді, кеғымық ламжы өжуғыни сілан шаңы, нағжын ло чонцы, кунцу лап жосым көйіңа нергам бүліпші. Өдән чигіп шиғи заңртық томкін зу сағдынға мар бейр керімжі не мағымын цуқан чемір жүлі. Tang-tang rjakab-ji shijim chanyin zangtub-shabi ayun lankang-ga mzhiyul ngochil ulomtansu-ga-ji ghanidar kongchur nyamda pepsib-si. Mag-mang chukang-chemi chomchin-jir-nambar qazab-ji ngon-shang fchosam-ji khan-yo-la. Chetsul-jewi-tang, li-chang-ga shtem-jil-su-ga-jin ngoch-ga-ba-chab-jug-na-ng, chang-ma-yir-lang-nir gai-sang-tun-bir jag-lab-la-ng. Сейчи и Чонгонг Чонянг гэвдэнчик шиджи заңртаг чоджи курджи чотун гожгонтун гнанг. Чотун ли дэн ран ур гажарам тагжа цгэдэ тэнгэ че тавшава дбаадан мэгмэн ла шамдаг шиба шиджи ngонсэл вжиг би шиджи чанжи хуэвзан тэнгэ ла заңртул гзабжи вши баадан. Тэнгэ юн жи томи дамча мэбжил бэр нганча ялла втамбэр жанва нарсам чэрчил дэн лорпэв чэн бимдэн тачо бэр кэлмаг тон чэлэ. Tang Zhuangyang ge Lomtun de Ma Shen Xiang dang a Wang Yu Chang a Li Lian Chen a Wu Ha Si Su Li Man a Wu Ya Chen a Chen Jin Wu Zhuo Ya Fu Zhong Ju Ju Lao Den Ji Ge Xi Ji Zhang Tu Zhuo Jin Bu Ta Jia Ba Yin Bu Dan a Адавдан би цих чигнин бачун шиби денцул дитбун донтан чагсан би танга Чонгонг Чонянг чачип шуче Ржакып чичуше Чонянг амагви шуче Шичинпин чи зомиг гачинди Жожи лу тави зомви шучип шеги ши вапчарта го юле Данып чичип шуче Шичинпин чи ништун нернгали датан би цив чигнин нине Чонянг танга лоти зомви шучи шимжиг сабжун зэнти Томи вжигмил цунти танави сумшилри Zomig lina jibtandun, rangri tanggir zanzig jibcha dang, rjakib jie sighang jibchi nang, rzong rinba na gonggu tenzhin jie ngagzi lhatsig sighni yobi, huamjir mpeji dang, gmang chong gansung, danlang songshung, rjakib yenang dengil yung ur gandil tongabji jie rmangzi gachin yin. Rzong wana ngacu tanggir sishchung rjadir jie tapsa dang bi gondun buyin ba dang, Rzongwi shujin liil dangwi fjechib gondunba yin. Lomtun joji lu yir zongwi shujir mwikhoi dangba dang. Rzongwi shujishigi na joji lu dawi rzongwi shujibshigi. Adachigbi ci nirgi nin. Jakob jiruxi Xi Jinping ji. Diya es Puliya lag lukunchun dangni. Korong Kolumbia Jimtun Jakob Ji Sanzin Lagdan Bar Demzhili Xi. Xi Jinping Ji Dandun, 中国当个克隆比亚南塔吉尼亚姆地界中部沿岸 必须投影你这个蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜蓝镜 Adabdambi Tsikchikni Jangadu, Zhongku Gongchan Dang Wanyi Ni Lu Jia Dang Rangan Koro Ur Demzil Shibi Tsukjini, Beijing Mangmang Tsukkan Chemo Ra Gzabji Ngao Di. Zhongku Zhongyang Gap Chichib Shuji, Rjakub Jichushi, Zhongyang Amagwi Shuji Xi Jinping Ji Xiongshil Gachin Gna Ngai. Xiangqin Dangvi Shuji, Xiangqin Amangti Tsukjini Rjianli Yun Tankang Ga Zhurin Wu Xiu Jun Dang, Xiangqin Dangvi Shuji Yuanba, Shenzheng Lo Dong Chuan, Guanbu Zhaki, Ligchi Fansu, Xiangqin Jin Guochin Nam, Jik Jigdiga Guoni, Tsukchin Jik Nizil Rengi Lafdini, Dang Zigde Luob Jadang Rengan Korui, Chungkirla Nyamdar Demdilisi. Nyamchin Jin Charngili, Ma Chakongwi, Magmang Tsukong Chemra, Jenyima Danxiang, Chosim Kovi, Rnambi Khandiga. Chatsulub Jitang, Demdil Tsukchin Rengi San Guobzama. Merjil Je, Huawur Gendil Shashiwi, Royanga Chula, Jachib Shuji Xi Jinping Ji Udan Jigib Shi Ji Zangtag Tongkun Zorub Shi Ji Zangtag Nang. Di Ji Sib Jachib Shuji Xi Jinping Su Ji Zangtag Tobi Ryayong Ji Pashung Ani Dang Ngon Tong Ji Gan Tetsib Lab Shargag Nang. Chosim Kovi Tami Devri Chula Jachib Shuji Xi Jinping Ji Xiongshil Gachin Nang Wa Dang. Changmi Ulosir Jigjim Ji Nyanshang Nantan Ji Simchi Gopar Ma Sil Simshim Mi Guav Lang. Adabdambi Tsikchikinina, Xiangqin Sizhongga Dangzu Shujie, Shenzheng Lo Dong Chuan Jin Guanzhim Shide Xiangqin Sizhongga Dangzu Jinchu Dini. Jachiu Shujie Xi Jinping Ji Zhongku Gongchan Dang Wanyini Luob Jia Dang Rengan Koro Ur Demzil Shewi Tsukchin Dang Nangwi, Xiongshil Gachin Dang. Zhongyangga Jinchu Zowi Rgongdun Jichu Dang Lhobjong Shiba Dang, Xiangqin Dangwi Wlangsha Donchu Lu Shila, Rjennam Janji Guoni Khir Nabjil Rukhli Dang, Lhobjong Lhobso Zogu Shawa Lagbar Jabar Shemjig Dang Guadjig Shi. Jinzhuolib Jachib Shuji Xi Jinping Ji Zhongku Gongchan Dang Wanyi Ni Luob Jia Dang Rengan Korwi Demzil Tsukchin Dang Nangwi Xiongshil Gachin Gar Gongdun Lhobjong Dang Lakhtar Shajidi Menghir Dang Rjib Shukji Dirkib Shik Chabsi Jilingin Gachin Tabzini Jachib Shuji Xi Jinping Ji Xiongshil Gachin Ji Chabsi Ji Dornyang Chenpo Dang Gajongdik Ji Dornyang Chenpo Lagalin Ji Dornyang Chenpo Ji La Khirtuk Samu Shepa Dang Danpub Ni Ji Takchu Rangzin Ji Dornyang La Gua Samu Lianba Ndakhib Ji Jichik Takdung Wa Dang Yehtun zhe jeftin taktung ba, songshchung ni gajib tapab jibshay gi. Lhobjung gajam zhi de bitsin tobi peji la shkandil lakhtung wii pshabchul rngi sivjir ba dang, samzhi ta wa yangtang zhig ba dang lakhtar vshay ba. Peji dang vdenjig laak jingdam lakbo shay ba. Njugnir gago nir jengkum khoyan jim tosab chan ba dang, tonli ghanigashin zibchun jibshay de pshabwi jam zhi rngi labde ni lhobjung gajam zhi laak shashibshay gi. Nyankunang ba, di chukka ghanga tangdi di tuk zanjir vshansam dan nijug. Lianzhen dege zuomzhig ba lhamu cerang dang, zuomzhig gankar wa zonam cerang dang huapten jia, cuomu shjil, shtarkil wa pshiglu, jachib tarkil wa ganchig cerang dang zonam rinchin ani yin.
1: Yil gong to shen yang, sa gong to da jing, li ga lhasam gerumni zhantan la songgi ba dang, xinzim ngak zan dang, zhugdin li shib ji, Kori kamalan zamchung tani rangni ki tichol la rantung gi shibar shaagi.
2: Arjal chum mokhsir chig nyakhan rangni lusung vi gocha chumchung tang hujolam.
3: 年轻人把切错点么？切菜地都是从我娘中年成坑，我给了农村个城中等学生连成了三不人，搞不些。我同的连成个中州把等农村把当成错么样呢？敌人从我娘中年成坑，我给了农村个城中等学生连成个三个班呢？从我乡亲拖着慢慢成坑那团的等哎，成混这等了就难得个等哎，没人听着了呀，他那个不是讲成个过年，议论通通是一了。当地连村人呢，村把穷个一个月了；村把东人呢，江城轮着人；村把娘人呢，江城西下人。兄弟就当地连村个村把东个江城轮着三个弄的那批就一了。
2: 城混的人不恶个光盘里，城一个三间连着同没的，家城没轮着。
3: 你成婚这等那个确定没呢？
4: 定没定没，我怎么确定没呢？
3: 定没人，兄弟跟那个没这个听着的丫头，那个别讲什么的，我准多的是呢。
4: 哦，对对，我怎么？但是没这个听着丫头，那个别讲什么的，就怎么着呢？啊，他大路上的等可惜那个讲什么事儿啊？是啊，他讲什么的呀？啊，他做啊，中华文明真他妈就靠个杂陈，那都混的些就是等啊，他等可惜你怎么是？那你你从脚底路过的，人家个啥成本能答应啊？但中华没这个些被蒙大的东西啊，特多个个东西。但你们这个啊，啥成本这个我觉个能答应？他中华没真他妈接口，那是怎么呢？啊，但没这个所属个啊，他念的真路个，他没这个接口是硬些啊，他没等个熟悉有个。对们这个啊，啥成本个东西我讲安逸话个能答应？中华没真他妈接口个什么怎么呢？可是呢，他啊，家可不积极等，等你没那个通知些，就个应该有些啊，等某个家庭个应该样，等可是我是有个。第六节三个，他没那个通知，也他们可不家庭那个，他需要用你家庭去等可等啊，家庭等你家庭就是共同做的啊，同意是肯把不是有个。哦，他家庭这种原因呢，啊，他第六十二个弄的，他没那个里头呢就可以呢，没那个下的比较是啊，他可个认真啥个家庭做事。啊，他家庭的了，就准备立个灯屋去。啊，他晓得，准备出去练个屋去。啊，他大路个，啊，他等把个车，几个人种地，他硬是去绿色先过中国呢，怎么回事？第二件，他从这个啥些子先过呢？他就是呢，家庭这个，准备我去安置个个，等开个能答应。啊，他讲路里个，啊，他个个上课了，希望都做统计呢，他没个听着也通个执着个，上课都得个等开些屋去。啊，他公共的运动机呢？ada talu ge sert tan ke sinu ge ja tim de ge ngutu chamjur ndor di na namus ge
3: me ji tan de ya tan kel pe jan chim ge na ya ke ge ji ke la lo jung ra lag lin che go zin yang tan ke yo ge di na di ko ne yang se de ji xian na
4: o re re ngo zan ba dan de ja tim sa wan de ge dun chim jung a wa ge nong de ada kong ne zhe zhu nu ja ke ji che ke tan de de lo jung tan lag lin che go zin de de ko de ka tan ke sa wu ge xi yo ge Then shipped the Senna, Kashungani Senachuk. Chigina, Ata Jab Kuga, Ata Shu Yoni, Taja Kuga, Chichuch, Ketan Yikin, Chadet Tunjish. Taintana, Samziginachuk. Yana Murger, a Sushin Room, Taschaman Kantan Gansgur, a Jakubchi, Chikela, Hobjunton, Gochu Shakunu Shah and Dunde, Gangotun, Kanochun Tori Kazinamachuk, a Tatongsh. Tadi Nya in Donjina, Ata Hobjainachuk, in that ismita. Та ховсу үргэж авжиантаг, та жиакаб жачачуу гэшкеадан екэн үлгүнда, та ховсу үйна ажгүй, яна ховчар гуапчуу шэгүн үүгэ, жастааг хэкеадан екэд үхтэг хэнзэнгүх. Дэмэцэг, так жиакаб ловчуу үлгүнда, та жаман цамааг ингэмсэгэр. Дэйндана, та сна хэшиньюр кэнг шипаанын гүзунгүн дээдан, жиакаб ловчуу үхтэг гүзунгүх. Дэмэцэг, та луа гэг ингэм ловсу үхтэг лэгэнду шунгдан үүгэ, наачун жомназгэйна, ата жакап чэччог гэхэдэн икэд хөди ажистаа гэж хани ата кунт чэгүни ака тэмүү цавж тунг тэн бамш тэний самба мо ин дунжна ата жакап чли кун цамаг тасна жакап чэччог гэхэдэн икэн дунд ата жонтун т кочуш кунуг акэдэн икэд хөди кэн зэнг тэм цэкэ тарунсан дэё чатм гэ тамбэг дара ата тэнгнё мэрг гэхэдэн икэд хөди вэлчэ дэдэн их чад хөди дэгүди капс Атан ипэрты, та жиакав гэ чичу гэр кэтан ики гэ баржитан. Дэнэ, чангэн мэрэг гэ кэтан ики гэ баржитты, нига нямты дунчу шэгүнэ тэмэсгэш. Дэнэ, дунжна, нантум сэмба мүш. Жавайна, жиакав чэ лэйкун дан.

0: ni chip tsukku tsukpa, tani keli la tsukpa ta shtanzi kang tang kang zin chung, ta chitanga chomraya na chukwa yana, tsukraya na chukwa ta kang htar chung, ta ndamu ga hichi ga ndamu koriz ka nga kung ni, koriz ndamu zga chobni, ta jakha gu hichi chuk shkaya tang yiki ra, tani changyong marik kaya tang yiki dukti nyam ta kocho shaku ti kasi, ta ngay par ta, ta jakha gu hichi chuk shkaya tang yiki dukti, ta gorim la tsukka tani, ta chan ka mbar ta tong jiku. Да ин тонжина а так как нон том жаг чаш а нава ин тонжина а жак гоя а та жак го чучу го кэтэн ике дугтэ чэдэ то тон ну гошара а та тэнгэн мэрэг кэйгэр ал хобжун тон а копчо шэ чутэ дугтэ ге шаад дугтэ я а та цам жух тон кэнгэн сон дугтэ шэ кэ ти хорна а тонха мом чэн том жак го за тэм гэ тон том жа тон сэм чэ сога ва тон тэни а мэн том тэгшэ жа тэм гэ тон сэм чэ чик ба ни том тэгшэ жа тэм гэ тон сэм га ла сух чэ нэн тэ ян мэрэг сусу го чэ мэн гэ ата арын мэрэг хэкэтэн ики дугти бачэр дэтэн ата тэгшэр шэ жүгэ гэн ча юу ата га тан кэлсэ удух тэ шиок дэзу том жина ян ата жэкэ гэ тэнэн мэрэг хэкэтэн ики ловжун тэн гочу ата дугти цэмжүг тэн гансун шэ кунуг гэ гэ нэн цэс гэр та тили жэм тарун ин дунжина жэкэ гэ та тэнэн мэрэг хэкэй дугти цэдэм чэн тэн цэлж чэм чантэм чэн ата та дугти зэгтэн шэ чүдух тэн гэ кэндэс тэн гэ а та тележем тарун ина чангнюм мэрк анахуй дугти сунчубтан тгдэг шимжих вэвчу сухшепрян та же кык жавчур дугти шак дэн тонжна та та тэнг сэрт тэнг шинуга мэрк тэнд яртм кэп жатм дэг чони а та кэнда а жек чехкэл дугти а та кэг чадэтэн ловжун дугти сунчу шекунуг акор кэк нонтош
1: лешюни чо цэмпаниуа жанчм хисяг на шижуйил
2: 家称喜

Америка сэнзэн тэлэн пуйе дадан би цихчин нэм тантуна. Америка дэн айлэнгэй катэн нэ пэвэй, шкортэн сарвэй джимбула чэмдрэб зангу тоу юсэрэ. Америка нямшэ чэрэг батарна, тэлэн пуйе нэн тэрэб чанча дэнлэм шэкэв тантуна. Айлэнгэй нянды нэ бамэ бэй, пэрэм вэв зангшэн, Америка дэн айлэнгэй катэр нэ джимбу зангу шэ юсэрэ. Зайнгэ нэцэл хэмкэн шэг дэн айлэнгэ хуэрэг гэпшэ апартарна, Америка дэн айлэнг шугу нэ чэ дадан би цихчин нэн катэр жэ джаса доха нэ лэгцэл рэнгэмшэн чэ джимбул пэлэ. Тэлэн пу цэнгэ мэгба, Куша на дэн, Америки сэнзэн чэ чэнгэг пуаня вэ тэкэфу нэ чэ катэр чэ гэжгэл уанчэн дэн джимлу шэ чэн, Куцу шэ чэг джэрм лимэл ла шэмэл сэрэ. Дээр хмэнэг нэцэл хэмкэн чэпша бартаан, Америка дэн айлэнгэ дадан бэг цэх чэг нэн доха нэ джэпи джимл пэ ла дэн, катэр дэн Пакистан чэ вандам куан чэнгэн кэр юлэ. Тэнгдэ джимун нэг зу Америка дэн айлэнгэ зогэм вжэ туар нэмбэв шэ пэрг мэ ю па дэн, Нантун лага айлэнгэ куэганчугар джэнэр чэ куэдэм мэ пэрг тунга дэн, Хуар мэцэм цонгэ гэв дэнжэг лан гансун шэ пасу чэ джэгжэн дэ ю сэрэ. Арасив шамжу пуйым жанцапа чаха лова и дадамби цихчинин ржендан чих сангу пен хелен цунтиштан тантуны. Джарпанчи Америки джангпан панди малаг горгипши пали эха ядан шилди джамцу чему сакалчи втанжиг дан вденжиг лахтурлаг цапчимси усири. Чаха лова к втантуны. Джарпанчив шавчу дэли арасив юандун танцам сакалла такарин джигнин табио бадан. Арасив шугчи тан мангпур джарпанчи чан аригдэн джихтурлаг рамшинчи чотун хпил марун уи нендабдан юлы. Дэш урта, Арасий сакэч Джакоб Замби варчин нямдэй ла хэнэм шээдэй, эхай адан шэбдэй джамцу чэму сакэч чэбдэй ла сонгчуб шэбжин юсэрэ. Джагба тарна, Америка адан джарпэнчи нэрхун нямжэл гамагтун жунда тангмаг бэлу адан, Америки тэфэн ртэг джанчим джангпэн пэнди маалага янгвширн джарпэнта гуэргэв шэ юсэрэ.

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

0: савжил цамаа нь өрөмдөр өчээр анга паянд галитон сууны затан анучин тэй дамни шканде өчээр тань яшнар юмнян памка чэмуд гэн гонара санах жичүн го комканд сулмня хртани сулмня дан яхнын гэсгэн у дамчаа затан ажгын у дамчараа
1: Асуучин яул арави чэгштэн нарэмчи нэвчин юул. Жигти хсэндүг уонан диян туурганг сажила чангви хсуучи чэйхан. Сачинчин уудунла самтэгрэнби хсэшлэшэг баадан гэнни цхун. Нурвэ нэг юрюрж санэгтэн кэхчангин жанхан. Ар янрангда жэпин жугба дэдэгла мэгсунг ихтэма янянси. Ki yangjir barkung da dambi zanzhi didag la jirni samzhi jinnang da song. Stansung xa gibi tukmi semdan dang dang yun ji damci jing aramzhin yidda kur. Dinnag zatang songwa dang sanag jishung si di hizhilag sambin zhugtang gan zhugba didag shir arang chimta sajya di yin.
2: ཁྱི ཕྱི མི སང ཁང ལང ཅི ཐང དེ ལུང ཆུ ནབ དེ གར ལང ཤི བའི ལེམ ཚུ ནང དུ ལེ ཅིག ཅན གྱི མི འདྲི ལ ལུང ཆུ ནབ དེ གར ཚ ནག ནོར ཤི བའི ལེ དང པོ སེམས ཉར བའི ཕུན དེན ཤི པ ཡོངས སུ དང ཚར སོང ཁྱེ ཅིག གི སམ པར དགབ སུ ཤི

0: ᱛᱟᱛᱮ ᱦᱚᱡᱚᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱚᱫᱩᱝ ᱛᱮ ᱟᱝ ᱧᱮᱣᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱞᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱞ ᱪᱷᱜᱯᱤ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱥᱚᱣᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤᱜ ᱤᱭᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱮᱨᱚᱨ ᱢᱟᱯᱥᱞ ᱞᱟᱜᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱜᱩᱞᱟᱱᱥᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱞᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱫᱩᱝ ᱥᱠᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱠᱷᱮᱨ ᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱨᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱤᱴᱩᱜ ᱛᱟᱠᱤ ᱚᱢᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱥᱟ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱤᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱮ ᱟᱜᱮ ᱦᱤᱥᱟ ᱜᱚᱢᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱤᱪᱩᱝ ᱛᱟᱭᱪᱮ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱡᱮᱪᱷᱟ ᱢᱚᱝᱩ ᱥᱩᱜᱱᱤᱨ ᱥᱤ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱞᱚᱦᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱤᱠ ᱨᱮᱢᱫᱤᱱ ᱧᱤᱠᱪᱤᱜ ᱭᱚᱯᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱯᱨ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱤᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ ᱜᱚᱯᱟ ᱭᱮᱜᱯᱩᱥᱤ ᱪᱚᱡᱮᱛᱮ
1: ᱱᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱢᱨᱟ ᱱᱮᱯᱛᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚᱨᱜᱚ ᱫᱮᱵᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱞᱚᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱩ ᱞᱚᱝᱜᱟ ᱠᱷᱨᱤ ᱪᱟᱠᱟᱯᱥᱟᱱᱩ ᱪᱩᱠᱟᱯᱥᱟ ᱥᱩᱢᱟᱨ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱨᱟ ᱱᱫᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱟᱝᱡᱮ ᱤᱱᱩᱨᱤ ᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱪᱤ ᱡᱩᱠᱟ ᱡᱤᱱ ᱠᱟᱫᱨ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱥᱤᱠ ᱡᱚᱝᱜᱟᱞᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱨᱞᱟᱣᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱢᱟᱨᱟᱪᱤ ᱥᱚᱱᱡᱤᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱢᱨᱟ ᱱᱤᱨ ᱪᱤᱠᱚᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱢᱤᱱᱤ ᱞᱟᱜᱡᱤᱢᱟᱱ ᱠᱟᱫᱨᱤ
2: ᱪᱚᱭᱱᱮ ᱠᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱩᱝ ᱱᱤᱠᱷᱤᱣᱟ ᱪᱟᱱᱡᱟᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱱᱤᱭᱚᱡᱤᱱ ᱩᱨᱟ ᱱᱤᱠᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱜᱤᱪᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱤ ᱛᱩᱝ ᱱᱮᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤ ᱢᱚᱠᱷᱤ ᱵᱤᱡᱤᱞᱤ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱟᱱᱡᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱨᱟ ᱢᱟᱱᱩᱞ ᱥᱮᱠ ᱜᱤᱪᱮ ᱪᱚᱛᱟ ᱡᱜᱟ ᱪᱷᱤᱴᱠ ᱢᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱ
1: ᱪᱚᱛᱟ ᱪᱚᱛᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱᱩ ᱪᱚᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱷᱤᱜᱚᱱᱤ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱪᱚᱛᱟ ᱪᱷᱢᱩᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱩ ᱢᱟᱜᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱛᱤᱨᱟ ᱨᱟᱠᱩᱨ ᱱᱩᱱᱟ ᱪᱟᱢᱨᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱚᱥᱛᱤ ᱜᱤᱥᱤᱜ ᱡᱚᱱᱚᱠᱟᱨ ᱣᱟᱥᱩᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱢᱮᱞᱟᱡᱮ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱥᱪᱩᱝ ᱜᱟᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱢᱩ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱟᱢᱩ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱢᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱦᱚᱭ ᱡᱤᱜ ᱜᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱜᱟ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱜᱚᱡᱤᱱᱟᱴᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱢ ᱢᱮᱠᱟ
2: ᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱪᱮ ᱱᱮ ᱯᱨᱛᱟ ᱟᱨᱟᱭᱞ ᱡᱟᱵ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱤ ᱟᱡᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱱᱩᱱ ᱡᱩᱠᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱟᱹᱪᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱥᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱟ ᱪᱷᱤᱠ ᱞᱤᱥᱤᱞ ᱢᱤᱱᱦᱟ ᱤᱱᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱟᱨᱚᱝᱜᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱤᱱᱭᱮ ᱤᱱᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱟᱹᱪᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱟᱢᱱᱤ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱨᱟ ᱩᱨᱩᱵ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤ ᱠᱤᱥᱚᱜᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱣᱟ ᱪᱤᱡᱜ ᱛᱮᱴᱟᱛᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱟᱡᱤ ᱠᱷᱩᱡᱤᱜ ᱭᱚᱭᱟ ᱟᱛᱮᱨᱟᱝ ᱢᱮᱪᱩ ᱞᱤᱥᱢ ᱜᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱟᱠᱚᱱᱩ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱥᱟᱱᱱᱤᱜ ᱪᱤᱪᱩᱝᱟ ᱜᱟᱨᱮᱣᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱩᱫᱩᱝ ᱢᱮᱱᱩ ᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱯᱟᱭᱤᱠ ᱪᱮᱞᱟ ᱩᱪᱤ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱥᱮᱱᱟ ᱟᱨᱮᱣᱟ ᱧᱤᱜᱪᱤᱠᱟ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱪᱤᱠᱚᱢᱚ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱧᱤᱝᱜᱚᱱᱟᱨᱟ ᱩᱪᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱᱫᱚ ᱱᱚᱨᱱᱤᱭᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ
1: ᱱᱚᱨᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜᱱᱟ ᱠᱩᱢᱟᱥᱩᱱᱤ ᱡᱚ ᱢᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱮᱢᱟᱛᱟᱜ ᱱᱟᱡᱨᱮᱞᱟ ᱞᱩ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱨᱚᱜᱚ ᱧᱮᱡᱤᱠ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱱᱚᱱᱟ ᱞᱩ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱡᱤᱠ ᱛᱚᱣᱟᱪᱨ ᱟᱫᱤ ᱛᱷᱟᱱᱮ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱛᱷᱚᱞᱟ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱟᱨᱩ ᱞᱟᱢᱱᱟ ᱚᱱᱩ ᱪᱷᱢᱟ ᱞᱟᱝ ᱱᱟᱨᱜᱚ ᱜᱚᱱᱢ ᱜᱚᱴᱷᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱱᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱱᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱡᱤᱯᱥᱟᱞ ᱚᱱᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱜᱚ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱚᱱᱩ ᱢᱟᱨᱟ ᱟᱫᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱮ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱡᱚᱨᱚᱝ ᱥᱟᱢᱠᱷᱤ ᱱᱟᱨ ᱟᱫᱤᱜ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱨᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱜᱮᱥ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮᱨᱟ ᱡᱮᱢᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱥ ᱢᱟᱨᱢᱚ ᱟᱫᱤᱜ ᱞᱮᱨᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱢᱤᱱᱩ ᱦᱩᱱᱡ ᱠᱤ ᱠᱷᱤᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱡᱤᱨᱟ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱝᱪᱵᱤ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱟᱱᱚᱦᱤ ᱢᱮᱠᱟᱢ ᱟᱱᱤᱱ ᱟᱡᱤ ᱣᱟᱱᱩᱨ ᱛᱟᱨᱢᱚ ᱥᱢᱱᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱜᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱱᱮ
2: ᱟᱨᱟᱞᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱛᱢᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱨᱟᱱᱥᱢ ᱱᱟ ᱧᱮᱣᱟᱢᱮᱱᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱢᱤᱞ ᱡᱤᱱ ᱟᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱛᱜᱤᱱᱫᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱡᱜᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱜᱚ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱮᱜᱚᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱤᱪᱩᱝ ᱪᱮᱠᱚ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱤᱪᱩᱝ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱭᱤ ᱵᱤᱨ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱮᱜᱚ ᱟᱡᱩ ᱠᱷᱮᱨᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱭᱚᱢ ᱟ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱫᱚᱜᱤ ᱛᱷᱚᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱤᱥᱤ ᱱᱚᱠᱟᱢ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱨᱟ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱟᱫ ᱜᱤᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱩᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱢᱟᱭᱢ ᱪᱷᱤᱵᱤᱱ ᱜᱚᱠᱷᱚᱝ ᱤᱱᱫᱨ ᱭᱚᱝ ᱪᱩᱝᱥᱟᱫ ᱜᱤᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱩᱜᱩᱡᱚ ᱟᱢᱱᱤ ᱭᱟᱝᱱᱤ ᱜᱟ ᱟ ᱪᱷᱚᱛᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱨᱟ ᱥᱮᱥ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱱᱫᱨ ᱛᱟ ᱵᱟᱭᱱᱨ ᱩᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱞᱟᱱ ᱡᱚᱢᱱᱤ ᱭᱟ
1: ᱟᱨᱮ ᱥᱮᱪᱚᱛ ᱜᱤ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟᱨ ᱠᱟᱱᱨᱤ ᱭᱟ ᱪᱮ ᱞᱤᱥᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱣᱟᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱚᱨᱮ ᱟᱢᱤ ᱣᱟᱥ ᱪᱤᱛᱟᱱᱫᱨ ᱪᱚ ᱫᱤᱨᱵᱤᱥ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱣᱩ ᱧᱟᱱ ᱥᱚᱱᱫᱨ ᱜᱚᱭᱞ ᱡᱟᱜ ᱠᱨᱥᱟ ᱧᱟᱱ ᱥᱚᱱᱨᱤ ᱮᱴᱟ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱤᱪᱩᱝ ᱤᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱᱴᱢᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱞᱣᱟ ᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱧᱟᱱ ᱥᱚᱱᱫᱨ ᱜᱚᱟᱨᱟ ᱠᱟᱭᱞ ᱡᱟᱜ ᱠᱢᱚᱥᱟ ᱧᱟᱱ ᱥᱚᱱᱫᱨ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱨ ᱠᱚᱪᱤᱜ ᱞᱤᱞᱤ ᱚ ᱪᱤᱛᱤᱜᱮ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱨ ᱠᱟᱞᱩᱢᱟ ᱠᱚᱨ ᱛᱟᱱᱫᱨ ᱱᱤᱛᱮᱱᱟᱱ ᱥᱟᱢᱫᱮᱱ ᱥᱟᱢᱭᱮᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱮ ᱟᱨᱟᱵᱤᱭᱮᱞᱟ ᱤᱜᱟᱵ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚᱠ
2: ᱟᱛᱮᱨᱟᱱ ᱛᱟᱠᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱢᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱱᱫᱨ ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩ ᱠᱥᱮᱱᱫᱢ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚᱯᱨᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱪᱢᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱡᱤᱯᱤᱭᱟᱨ ᱡᱮᱡᱤ Таркам начсу санаг мари. Ни семг нэгтэг я. Ни семг нэгтэг чечев сонната. Санаг к чапц чаттыг чечев чондр. Тиштенгда чечи непрт нар жабргойку. Чечу отаната на сема нёбу ундра камо гылгнюк. На попара ячира лечг чечортен онри. О, церан. Та чмо ченара начо ячио. Черанга паита. Аньяни гли мртону котгын.
1: Штенгэндита. Нам янара на нёмсатун кабник. Лирия. Левзанын ганзгынара. Чондан де атхычанзга тхэтун ондата. Не я мома чанута жева татан чонжаго тана инжири.
2: О, тата чочки сонна я. Нанжагон марил. Цатан жагон я.
3: Нора, не ти чантон мазхрира.
2: Я, кватенче.
3: Не ти ранг циранг канечи куара, та тан санжу дабан сирка?
2: Оле, та санг санжу тата, не бжанг мужили, шини нанжи шини.
3: Та на тари тану санжу тахчкира марки намани?
2: Та че нга мака нга цакан неб кумардына ачуква.
3: Нора, нга чо шачит гокра. Ти ранг невили та че тондаг жанба каямай. Тирэнг липон шиг дахдгэ начго чун дэй чи сонрита чирка дэргуаро
2: дэма кватэн чего чэн омаш кавлин ят нач юн мар тарун цот татм чишэл том чи татан цот ай илгэн дэс утгна да на юа ма маш он не чох шигэн дэргзгэ я
3: чэн га тан дэргмай на чогра Nga seman do kono chu lirkanda nga sig chari chu lipon de thon ju tainar ya Nora ta che tira che lirkandi chela nang nga lang ra gung chanya ini za sera thon sa ini kra che chu lipon a chik tira che khna dgi nor ka ta che lirkandi tsam dgi jak tana chu a a du tsama nya pawa ta dgi nar a lap ching sha jag ndo mud ga drab ji zina ta ka nar go nora Та чэртэнгэн цуад гэрүүлэй дэна, тэм маш ханарэ.
2: Удрэма, чунг омар бүгламэнэ. Нэ тиар жэнд чу сэмкэр атэдма. Чу дэлчик цуад гэрүй кэчг маанюм. Та тэнэр нан жунтан гэнэз гэрэму. Тианчэнэ дарун гончэн дайан згэр.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: 왜저대모에나난중통중거사통사스그노르웨인
2: 알아너라나주저왕이네코노에나제조사통송집사스그로시스그랑아사능지르중거텔람베바이종을망아즈그땅땅즈그라제조점디시그라돈지메이크시르국더업든
1: 어지정화알고온뜨시고름근아즈기중너무즈난고느리타나티츠크점디가즈그돈지메이키야뭐만무노는즈그라롭시츠크랑아텅가츠타이라팜카머니어자카즈말은타원정이
2: 다치가망아시므고너라니초쳐슴라똑거지샤니땅아흠버고노랑이히가레타사르노제충거레르칸더더머사무즈체이조아라나르흐요누짬거사르노제충이틈노마레제진데케가종르그라히샤가잡티히그람믹아야샤리흐사사사이나튼그노마레아종가종을망아즈쳐제땅니무츠거도망가진든거조아라히친엠바테북조카라라즈거나조흐틱시타이타
1: 어아지정마나치송나리야네랑게노트케린어레타체킹나타룽코급지신디타급타니사능지중거아니틀망아즈게진은셰탑다아체킹나타룽티츠즈게즈그라트윙즈게즈신다니사능지중거타워가즈게니누코트인니체케아니거르기조은즈그라루케르기조은이점지즈토야
2: 코스캅시나니초코스캅망아즈게시나로시즈가랑아밤카탕흐스마니덩스야치호타당이초코스캅쳔무즈게르고니
1: 어지정마
2: 야단대주이초음지기티다치끝이초티디촌디나가다룽자점린자돈좀메등나그래마사능제충가샤와참슈가쓰마가정을쓰마안이똥가샤위스당할구주시
1: 어지정마체케모마과친치미체케레와똥살마똥노코트긴얼다치얼다와지케능아타미체케점리르가즈기톤야아다치얼다치끝이소마르토고노마르고다탕탕네퍼터자카링코네퍼터자카링코
0: 아제치비산칸란지텅디어롱츠나디글릉시비림츠능데리어찌겐제먼저라롱츠나디거사능노르시비리에니바커터릉비인근시바용서등사송제적기삼버과진치텅디리어찌겐제먼저라롱츠나디거사능노르시비잡실바등네노르바마게치치바어드웨마하무치히치와창영어드웅크르치히치바고틀르겐바침주치치바죽바카와테후르게치치바죽바카와지시샴치치바체릉돈주게치치바어도르지테화게치치바치가브승주치치치바가영진어드웅크르치치바어로브승주치치치바첸키바리침주치치바자히퍼무돈줍지치바주종왕퍼무돈줍지치바총훈정하우도지치바자등사지자리신만나변등아렌치아둘마쳔므르둘마디시겐사중군시가정자히퍼무돈줍지치바이종통종근주파멍추네퍼무돈저아렌치아둘마침주르태후르갸수지치바이아자른바치루이요진촌이잡중등잡지바는자희얌추이다스케바시루등어담진추이제치바다케바응득테랑소누마렌치이
3: 나추치비르스제도라
4: 고비워요히르크상캄
3: 르비워요젠조예가르토
4: 中西边沿着这些走，走过
3: 穷走走，
4: 拿中西边干脆就打动连针，打打歌颂的。

0: 다스기 야 다스고제 차스기오크 디다지카와 오 로딩가 хтечижгонуу аргаммргтансия таригтвчига нди амардангдуку чунтвчига хтечигаргамгашуга аптангтанс а лордендуку аранга чиерсун джетл цацуггуни
1: ду аргамти матхи
0: енара нди гамардынг хтечигаргамтын гохшари хпыктанну та чугдыр падрири аргамнын гырцечи цамата тэги тангаш отанс а лорден дуку карпу канилын хшерпу хртынгнилын шура
1: ни чосе куну мкунэр че арима тангаш отанс иния арима тангаш отан
0: а лорден гырцечи алун кыр чоң чоңс гонута тахс ге чиге атон өриги та кыргыз сема дикшура
1: ничо секону чимаконер чинга чигану голун кырчунчун чыктыңызы менде ина мына лиджей калугын калунык чу марзгасун чу чиги че чумасуна тиги шагы
0: так сершура аранг лыгна юну галун кырчунчун та хчарли сенгу самтыңсы а вочун лордында хсиг лыгцы пазыргу Арынгы лонкыр чоңчоң иқуа-иқуа ана маназгы шыр көрей лейтіңзгия. Лордынгы тіні таң жоңуғы лұғдүйін ярын жүхшіра.
1: Аңы лұғдүйін чоңчоң нешіра әпченлән жоғатынгу. Дару ңы нятура нингура нергі жықтанзы. Ах, ңа чи лұғдюғануғы хуйчара қытеп чоған жоғы жықтанзы. Кан дергінгі.
0: Лординга семчунгагуни хуйчаг хугли эрэрэжин хурсанма хурсантаг ешура кани
1: а танжиг таго а танжиг сунэр
0: гавди лординга ярта мартазги диа мардинга
1: та чизги куна доличтино
0: диа мардин ханик тунсазгната канаюч
1: я ди чизги кула доли ярца марцазгину О, мазыта,
0: дия гамардыңты, чон-чонзгы логи,
1: унхчы кышам наркунгы дайоцгия.
0: Та чечонни чечонасунгы, цыгызгын разгым артуғым еттанзгы.
1: О, мазы чон дына йо, ка? Царахо, не чон зынжейен?
0: Тыг зири, логуаниге, хшигы тамбуи зунгы датынгы, аргам чон-чонзгынаға чигтанзгия.
1: Сон, на сон, аргамның не шигы ду. Тачи чацх чагманды ко?
0: Тани, лордын шкетхуни маравави. Шкетдан джамбу гагуни.
1: Апа, танги нырца тунаачу.
0: Тазис.

нэнгэ чацангма тэгэ царсун мужгэни хуна лидау нут нгарчарла нгарча чмузгонди чукчонч мангазгэ ян анин мангазгэ жилдэтэн хиёчэрсанг тичэнгэ нгаси нэвэрт гомгочихава чатунжу чэргулу тунжу тэхси гэч тэзэна марту зи чэгэр янази таркэ гомчэзири хатгу нангаг дэнону дэнгэна нюнтунэчу арэвэна матунжу тэтаси гэчни тэмузэр Ri ti hanchen in jina zu ta tortung in ukawa sama chira masi tortung in ukawa tortung ta kara sini ta kirge poara jelama si tana poa tang jelam nang gan jesil sherman de in jina zgzer tangi jesil sgntun sheper kirge ta in jina hichin tirni ina yang niwan da tga nikup tsam zgri tin zgezun gol no jgni jesil sherman ke jesil sgntun shentsim jgn jgni ta mozgri Инна янг такуны шекуну тортунга туна та янг кырге куканды машану тасилука. Жигинта инжина карасамынину гэн жигинта инжина кырге манипи хуна, азу маняну хуна карама самынник. Дэта ахшиг суунынгы суузгырла. Шкапты караси тэнгна азу хчигни суунды нопахчани тиханчыны инжина азу кара гэрэгэнэнна азу чугли гэрэг. Дэсэйна та зу мэгэнді енгэна ңарлэнг дэттэнгэ кэргэ анимэкэ жунді ян шэгэ та енгэна мэшасэ кук дичэнгэ зэ гара гэрэг янгэна чуглэ гэрэгэнда няка мэса жудда шэгэ гэчэг чуку чонг-чонг цангма няка енгэна гара масэ дэнэ енгэна сух цангмазгэчэ дэгэна та зу сугна байэнг мэшэгэнэ сунда ян чатэгзэгэ ян чэгэ дичэнгэ чуку чонг-чонг цангма гэ хэшэнда елашэн зэнжунг рэвай тишэнгэ чуку чонг-чонг цангма гэ ян дичэнда шуэрзэ мэса жу гара гэрэг ngарчаг шэгэ мэнгну гэ дунва гэрэг шуэрзэ гэрэг мэса жу тэг шэгэ гэчэнэр азу тамхэз гэ ука хсэ шэмбу гара вэрмэн жа хэвжэн рэнгну жэнгэр цамба гэн тэзэ ну хэ тара нга цэ нэ вэрдэ рэнгэ пама гэ та лэну гэ сама ян на рэнгэ сама чэк чэнгу та жэнгэр цамба гэна чуку гэнгтэр рэнгэ пама гэ лэну гэ сама ян тэ хуа утэ са жу тэта шэгэ гэч Ari, nyangyibi, chukuchong-chong-cho. Shunyi chi shiksim chi luk yangna shiksim chi yoga no chukuchong-chong-cho mgaandiga tanga derang chet da dimba tsiwa chigiri. Chungku kongchen tang tsigi longkur tanjina vjara ngangur ka nyamurla. Tegina chi ndatang thambi gu ni mayim chi mivjil lak se ni shiksim zga shi nyangyuyil. Tana chukuchong-chong-chong-chong-ma ga shibta nyungu.

0: цхурайна чхгэ та кан хтарчин та дэмүг хчэг дэмүг коризк на кунни а коринд мэс гэтвэни а та жакэг хчэчүг гэтэн икэра тэни чэнгнюм мэрик кэптэн икэд гэтэн нянт гочо шэкути кас а та нипэрт а та жакэг хчэчүг гэтэн икэд гэтэн а та гөрм ласх гэ тэни а та чэн кэмбэрт тунгэжик дэйн тунжэна а та кэгэ нонтум жаа гэ чаш а нава ин тунжэна жакэг я ата жакэг хчэчүг гэтэн икэд гэтэн чэдэ тэ тунну гэшэра ата чэнгнюм мэрик кэйгэрал хобжун тун гочо шэчүтэ дэхүтэ гэ шаадэ дэхүтэ я ата цэмжүг тан кэнгэнсун дэхүтэ шэкэ ёк тэ хорна а тунхам мэмчэн тэм жакэг заатэм гэ донтмэ жаатэнсэм чэ согэ ватан тэни амэнтум тэгшэ жаатэм гэ донтмэ чэчэг ба нийтум тэгшэ жаатэм гэ донтмэ галас хүчэн нэнтэжин мэрик сусуу гэ чэмэн гэ ата арын мэрик кэтэн икэ дэхүтэ гэлчэ дэтэн ата тэгшэ шэжүг гэн ча юу ата гэтэн кэлсэ удэхүтэ шиёк дэзу цэмжина я ата жакэг тэнгэн мэрк кэтэн икэл ховжун тэн гочу атэд гутэ цэмжиг тэн гансун шэ кунуг кэгэ нэнцэс гэр та тилижэм таруун дунжна жакэг та тэнгэн мэрк кэйг дугутэ цадэм чэн тэн цалжэм чантэм чэн атэд дугутэ зэгтэн шэ чуд дугутэ кэгэ кэндэс тэн к ата тилижэм таруун ина тэнгэн мэрк анахуй дугутэ сумчу тэн тэгдэг шэмжиг вэвчу сухшэпрэн та жакэг жавчур дугутэ шак дэйн дунжна та та тэнгэ сэртэ тэнгэ шинуг мэрк тэндэ яртэм кэпэ жатэм дэг чони а так ажинда жакэг чэхкэл дугутэ а так гэ чадэтэн ловжун дугутэ сумчу шэкунуг акор гэ нунтонш
1: рэ шуни чо цэмба ниуа жанчэм хишаг на шижуйлэ
2: жатэм хивша
1: Мэжиг тэндэл ахтуулгадан на чанчунгэн итэнэй чэмчилайрабдан рэмбаз юг. Дина Якэб гэндэйв лэйкунтан янна лэйшэн мэнаг мэрэг тэндэр гург арэнгэн гэнчэнда мажумна джэгчилдан чэмчил гэнжазг пхунинан. Дихгурны ян гэн лагачишэна.
0: Рэрэй, да Якэб гэ лэйкунгэн ашуг янна Якэб гэ лэйшэн мэнавзг ата джатэм гэрэнга гэй онуг ата мэрэг тэндэг гург гамчад ухдэй мадэнэн ранд. Яна мэ гэртэн хсамзэг гэнгонзг та мэрэг тэмжэл ахтуулгтунга хийжимтэ ата дүхдэй жайэнтэ тэнгдэй тэн кая машина ата дүхэнд ата дэнгэл тэнгэг шахчуус гэш. Та дүхдэй ян шахчуг цап чичун ахтэй дэдэн ата тэмгэзгэнда тэмчэл дэнгэн адэгчэл дүхдэй чуг. Ата гэ чэпаг нитэнэн ата чэртэнгэ рэмбасым илэйшэн ачуг. Рэмба дон инжэна ата кэти та энэ жакэбли контон яна жакэбли шэ мназг аринг ата кэсна чатм гэ гин ун кэм дохти мадрис мадрис ро омчин жингжин амбар тэ чэн зи мэна та чертэнг та ликун дэг ата гоч дик кэ ата кэ тац кэ дэг чэн та яна чонжо чэн ма а яна та кэ чэн ма тэм ши дэ та ата ликун тон яна ли шэ мэна гэ аринг жин кэм дохти атэ кэн чэ кэ а так тэмчиг айнашгүй яна адикчэн ашгүй тэг арам батон ууш арам ба няа ин донжина кэти тан дэл ди кунган гэн мадэл дэтэн анжигэн дитэн яна хэчэн гэн бад хөтэй зитэнэ ада гэнти ёну гэн гөтэй начук яна тэгэрт ада мэрэг тэмжэ яртын шаван дэд хөтэй ган кэргүн үг ган кэрва кэргэ адигтэм чи чапад хөтэй чөвчэр ада арам басан ба мовы ин донжина кэти ата кэгэсна джакэбч ли кон атри ли шэ мэнаг ата мэрэг тэмжэх гөр гэ шаад ухти гэн духти мажа дэтэн ата мжигмжи тэн хэчэм духти цапчэм зөзи тэнс зинэ мэцэк ата руу тумча джакэб тэн мэмэн гэ кипанаа а чон гэ чэмбуз гэ та кужи тэна дэ духунд тонга мэмэн чэн тэм джакэб ни тум ча тэм гэ томсэм сэнжара гэ годэн баг нэн тэ тэн кэси юну гэ ата кэсна гэн ча гэн шун тэ чэ пи нэгни тэн яна гамкла наян вэгмэ ши пи нэгни кэти нэгнин дэня зу чэпсона та чэртэнг лусэм мэнг ти кэ цомжиг шэчнэ на яна а кэгнэ тухти шик а та кэти гэ нэцэ тухти хацэн гэ цапчэн ина а та лусэм гэ яра лудэн гэ мэнг а ти кэ цомжиг тэмчэн кэ чэна чук
1: Рэ шуни цанцэг дэн мэ гэр гэнжун гэ чанчэм дэ дэн гэва ам яна мэрэ тэнчэл ах дурлэг дэн на чэмчэл чэмуз кэ гуни нэ дихгони кадари ина
0: Рэ рэн гонзэн ба танд цанцэг гэн дэн гэнзэг ина чук яна мэ гэр сэтэн сэшкин рун ата чатэм саван дэ дэн галжин дэн яна ата гал дэ дэн мэрэ тэмдэ яртэм гэ шаван дэ дхун дэ а кэ дурлэг дхуй дэн дэн на та шаччу гэн ngora тэнэм жигэнжиг цап чичун ат дэ дэн ата кэ чэ баян мэдэх та чэртэн гэ та кэ мэрэ тэмдэ ла дурлэг дхуй дэн ну гэ тэмгэ гэ шаччу згу дэ пэл дэнс өмчэн хэчэн амба дхуй зимэна ата зунгэн ба янг мэм сэвжун гэ ата дайо дэ кэ ата дитхут ата тэмгэл шаччу банкэн кэргэ

0: tīmgīt jī shāk chūn dīt bāywa dīt khūndē gāngu tāng jirjī dhūk dī shēk nchik. Tā kē tī, tā kīr gī tīmgīt jī shāk chūn bāy tāng sīk bāy nī mī tsā kī yīng dī tāng khīchēng kī ngī chīm sīk zī tāng nā dīt khūndē Dōnghwā māngmō jintam jī kīb dī shchūng dūdīm chē chū jātīm jī dōn cīm ngā chī ngā ngā gī tam kē kī tā rā tā nīm jī gī yēn rā, nīm jū ngā gī mēng gī gī gī nir shī na chūng nī mī tsā kī gōr mū hitung sī mēng gī ngā chiāng kī jī na chūk kē tī tā nī tsā tsā gī yāng mū yī na tā nī ngā gī mēng gī gī nir tāng gōr mū hitung sī mēng gī ngā chī jī tāng ngā chūk tī lī yī yēn tā Tā shirtan ka nyetum chi ngan chan dhudu tum jina, tā jatum chi ngam chik nuni kaga chi ya jima mūsh. Tā yina Zhonghua Mamang jintum jia kub nyetum jatum ka tum tsum nyidya ra ji shiagi ka tanka ta na, tā kaxin da ma garz na chukwa na, zanzi gantan gantz ka, tā mari ga war ga khankum na chukwa, yana mari ga tong chung tang amambay shabju dhudu khutay kaga ngankil shi yida tang, hani tsid khutay tsabchan yina, Tā shirtan gā, tā mārī gā vār dā khāngkūm lōng vār ngāngkā shī wī nāgñī nā chūk. Yāng nā, mārī gā lā gā māmbā shī bī nāgñī chū chū gā nyāngkā hārchīng gā chīg. Gā dī nāgñī nā nyā zū chā sū nā, tā shirtan gā, lū sīng gā mēng gā dī gā zōmjīg tāng gā gñīr, gā gchīl. Yāng nā, chāp sī chā gā ngā chā dhū dī chūk
1: Dīnā zānzgā rā mā gī sāshī yā rōng mā rī gā tōp tāng dā dōng dī kā yā rā dāng yī lī shī gā tōng chōng shē gu nō rā cōng sō rā yāng nā shāp shēn dā dōng dā dōn chū mā yī nā jān chīm gā ngān chī chī mō zī kār gu nī nā dī gō rī yāng jī shiān nā
0: Ō rī rī ngō nā bā tān dā chī tāng gā shū gā nī yō gō mō shū gā tāng wān dōng jī nā dā mā rī gā tōp tāng kā yā rā dāng lī shī gā tōng chōng shē gu nō dā shī Tāng dāzu tōm jī nā, dā Zhonghua Mamang jintam jī kīb lī shī kīpil jā tīm gī dōn cīm chī rāñī gī tāng kīr tāy nā, kī gī gāy tī, tā mārī gī tōp tāng dhukudī kā yā rādī tāng, lī shī dhukudī tōng shōng shī tāng nā, tā dhukudī kī tīm gīr jī shā chū sī shī. Tā tīm gīr jī shā chū nā dālā, jir tāng gī, tā ngā chū pā kīr gī, tā Mamang tāng kāng tīk shūr shī dāy tāng, tā rāñī gī tīm kī gīn dhukudī shōng shū shī nā chūk. Tā mī tsā gī, tā sī zhūng gī dāl dī kī kī yāng, tā dā yū gī tāng kī gī tā rā, Tā tā tīm tāng mā tīm bā gā shāk chūm dā tūkhūndā kā gā jir jī shē kīn jī kā. Tā tā mā tsā kā gā tī tā tīm tāng mā tīm bā gā yōng gū rā tā yō na tā tūkhū tī yā zhōng jī shī tāng nā yāng chūk. Tā gā tī tā mā gā rā nā chūk yāng nā tā tsōng nir wā sā tāng sā zī kā tā sā zhōng gā dī kā gā tā kā tā gā tīm gā jī shāk chūm dā tūkhū tī yā jir jī shē chū dā jūr tāng nū gu jī nī tā rōng nā rā tā rā nī gā nō chū tūkhū tī ngī sā mā tuā dā tāng jir jī mā shī nā tā tūkhūndā lā ātā gōr mō chā chikā yān tāng, chā ngā gā mēng gā ngā chāng jā nā chūk. Ndā yīn tōng jī na, shūk tōng wā mō shī. Shūk nyā wā mō yīn tōng jī na, tā mārī gā tōp tāng dhukudī kā yār dā tāng, ātā mārī gā jī yān tāng lā tsōng sūk nā chūk. Yāng nā, shāp shī dhukudī ndōng chō shī gō mē nō ndir shī. Ndā yīn tōng jī na, tā Zhonghua Mamang mō jintam jā kāp, dā chō pī kī gāng sōng chō jā chīm gā tōm tsum ngā chī ngā chī gā tāng kā tā na, ndā dhukudī kā chīm gā chī shā chō sī shī. Chīm gā chī shā chō ndā lā chī rtāng gā, tā gōr mō chī chī gā mēng gā ngā chī dhukudī kā gā jā na chūk. Gā tī nī chī dhukudī cāp chīn yī na, tā tsōng gū kā jā gā jī gā jī jī jā, yāng na tsōng nī lāk tā gā dhukudī yāng shīm tāng shī tāng nā yāng chūk. Dēn wū jīn sēng gā, tā jā chī rōng rōng mōng chūk, dī yī jīng gā, tā shā wā chō yā na chūk, yāng nā chō wā gā chō nī, tā mār gā tōk tāng dhukudī kā yir dē tāng, tā mār gā vijan tāng lā, tā kā gā shī na māng bēb tāng, mār gā vijan tāng lā tōng chōng, mā shē chū tī hā chīng gā chīng sī
1: gā rī. Mā gā yir tāng zān zī gā sā shī yāng rōng, chā gā hīng jān chīm gā gān chī jān dā shī kīr gī sīm.
0: Rē rīn gōn zhāng bā, tān dā chī tāng gā kī gā tā chīm gā chī shāk chū ngī tā nā gā gā chī gā gā ngō lā gā nī tā gā tsāp chī nū gā shāk chū gā rī shī. Tā khu nā jī tā khīng jī kī gā shē gū bā gō nā chū gā yā nā, mā rī kā chā yā nā chū gā yā nā, chī lī tā chū gā shē gū tā vā zhū tōm jī Shetib shena, Zhonghua Mamang jintam jia kub nidum jia timga duam tsum jia ra nikhawa ga nangda, ata zhaghin jikka jin ngani ndad khundi ka tanka sa uzg shiyo ka. Ta ndad khundi yang, ka zhaghin jikka la shiknu gorim ga chok ka, ta gomni ina chok, yang na niwa dhukhdi mamja na chum chiang ka manja ka, andi la chirtanga rinba sim ga guni shena chok. Rinba dongwa ina, ata ka zhaghin jikka ndad khundi shtamzik shen kan tang, yang na ka ga ganitim shen kan zgi na, ndad khundi ka lu chi ga yang ga dikag zuam jik. Yāng nā, kā cīcūng gā chīmchē tukhūtī jī nā chūk. Tā mī tsā kā, tā rōng kā gā jīnō yō nā, tā tukhūtī yō zhōng jī yāng shī nā chūk. Rī, tā tani rīmbā nyo wā yīn tōng jī nā, tā mī gār tāng sānzi kāng tāng kāng zī yīn rōng. Tā kār gā tōng jī nā, tā chak hīn jī kā kār gā sānzi kāng tāng kā nī chī kā mār shī. 말저 엄청 그게 참게지 샤슘디나 헤르트 그 신캔가 너무 그 만나지 인터나 다치던 거 루슨 그 연자 루지 맹그 아티크 좀지 그 참체도 그때 전에 총나 메체크 아다론 그게 나체한 제나 축 근데 여러분 봤음 바 뭐 인동지나 아 딱 공리시 군 그게 근데 잠지 캔 말이 아니 투 캔 말이 근데 헤르트 그 신캔 말저 엄청 그게 참게지 샤슘디나 시욕 어떤 너무 그 만나서 좀지나 다치던 그게 루슨 맹그 디크 좀지 등 그니 그치 양나 차스지 응차도 그때 총나 총나 메체크 아다 응체한 거잖아 축 Так как же на нагни томуш. А так он когда зуин тонжина, а та тхин дикэтэн дэюк, а так как не тун гэ чатэм гэ станкэра, тэни нимэн, тэни кэзна, не чэчмэ чук. Ти кур гэ чатэм гэ чинхир. Тэни кэзэ мэр катэ гэ та дэмэ гэ тэмгэ чи шачуд гэ замзэг дэн джинго, тэни дэмэ гэ шачуна фшигдэна, а та нагни дэмэ на кэсэм чэ чугэн янка хачэн чик. Та рережин тусэна. Шчигин тунжина, а та Чонхва Мамончин тэм жэкэв нитум жатым чи, донцум жатан аниг тэн кэгэдэра, та мэ гэртан хзамзэг гэнтан гэнзэг энрун, та шэжэй нашу хэнэ, а жэ кунхшэг дэкэгэдэн хзамзэг мэ гэр сутан нэнжэл шэйдэдэн, а та рэнжэг ада кун гэнчай нашу хэнэ, са кун дэнжэгла кэгэ нопад хуэ дэндэнэ, дэндэгэдэ чэртэнгэ жэкэмла жэнгэ шэнуэгэ нэгнид хуэ дэк. Та нэгнинд ата чертэнгэ ата тэмгэлч шачупан кэнкэргэ ата цэцум ичнэ яна лучэ янг дик цумжик тэмчэд хот ичэ нашук а тэк нимэн томш та нимэн нипа мод инжина тонга мамо чэн тэмжэ кэ нитум жатэнг донцум жатэн хсэнг тэмкэ гэтэна та жэкэ катэп тэн яна жэкэ чигчэла толох тон жуттэд хот ичэ кэ замзэг тэн жингэ яна тэгэн афшиг дэтэн тэмгэ шачуд хот ипэна та чертэнгэ жэкэ катэ тон нэгни хот ичэ чугэн янка хачэн гэ чинэ тэм усгэш Гэдэ нэгнийнд зүтсэнэ ата нисүк юм кэргэ ата жина тэмгэч шаачум дэг нэнгэ та гонитэн яна тэмгэч шаачум дэла томби нива тани дэг нэ афшику нуга намжирсху атад хути фтэдэтэн тэмчэн мандаса кэгарм басунк режимт рэмба тон инжина та нисүк юм фтэ уйна чук яна нэгни гэ та кэжна хачин гэв жина та чертэнгэ ата цицун яна лучи янг дэг зомжи гэ тэмчэд хути жина чук Тэр ба томш. Рэмба няа ему интонтна. А так гэзна не сукам тиу мар. А та мэнэ мэцэк к нгнира хачэн тэмэ жимэд мар. Омчэн а джэк катэ г а та тэмгэ чэ шашум дина к хэртэк к шин тэмэ тэмэ г мэна зина. А та к гэзна сэртэн г лу сэм г ян тэн лу чэ г мэн г дик к зомжи к тэмчэ дух дэ на чок. Тэр ба не ба муш. Та рэмба сэм ба мо интонтна. А так гэзна к гэзна не сукам тиу мар. А тэ мэцэк к гэзна да тэмгэ чэ шашум хэртэк к шин кэм мар. Марта омчин ата кэгэ я тамгэ шачна шиук дэмэг маназ цомжина та чертэнгэ лус мэнг дик цомжиг дан гэхнэ гэхч шачна жан та яна ата чавс чан чад хути тхожин жана дэмэг чэмчэ тхути жана чук дэн тонжина та та нимэн нямш тэни дарун чиг шэгуну ча нимэн сэмба моин цомжина ата джек карт дан джек чигчэна толох дунгэр нэк шинуг акгача жатмг тэмгэ шачвтэр о та гонгэн дэ цомжина ра чиртэнгэ тхэн джек ин ач гэна мэр катэла супаг ата тэмгэл шачв байна ата жатм чингэн чэ дан яна к нимэн гэнтэг чэ жатм чингэн чэ гэнзэ кэргүг дик гүг жатмг жинхи тун тунсгэш
2: реген ла гожин чэ
3: Ренинг намба ди цуй ди гэнгэй тэнг ди чэмхюнг дэн жуэлэм нэнцэн дунцэм дэн нэн жугу. Нэнцэн ди зомжэг ба дэн дунцэм ба дэн цэн цу мо ин. Зомжэн гэн кэрва ладя жахи дэн жахи дунжэв ин. Дагэлва дамжэн цу ин. Чэхэв дагэлва агэнчэг цэрэн дэн сунэв рэн чин ин. Тэнг жэмэй нэнцэн нэн а цу янхчэн жэл. Нэхэб сэ дэмо.
4: Ngātsu shtīmā tāngyēzūng, sāchīm ngātsu tāngyānta yōl.
5: Sāchīm jī ngātsu dētāngyāng cārzūng zhōngvār sōngshū shēchīng yōl.
4: Sāchīm jī shēmāng jī jērsī kēgāng tāng yēnggān tāngkīla shī yōl.
5: Sāchīm nā rīyākab jī jērsī jāchīm yāng lā, jērchūng līnggō jī jī jīg sō yīn.
4: Sāchīm mālār kīrvā tāng, sāchīm lōbzhūng shēpā, sāchīm sāsūng shēpā, sāchīm sōngshū shēpā. Сатым вешу шебачина, ngatsu thaimung gan gan chayin.
6: Tana Beijing je disul jirgu yin.
7: Sonun oshkil lungchin.
8: Somun oshkil lungchin.
7: Sarangir nyamzhu.
3: 年困难吧，切磋的模样。

0: 咱看兰姐，藤地龙城那边的格冷西北连村能的，村民屋格冷年久的地里姐，中国工程当这个里龙苦肉家等俺俺龙不是扎西个点子西北冷气色不为，里个之前就门着老龙城那边的格，啥那个农事西北里个是哇，切的啥被干个西北东西人，切这个啥不是干不是些？罗西街点的姐，中通个太原为啥通的？ ཁྱི ཕྱི སྲི ཁྱི ཁྱི
1: Я шасунур таң ома шасунур го санын жирчун сакыл омар паңтын алгысуңз гоанур тих шекуну цама омар го чон ома нек батын чин я
2: Олен гоанур э мунчи санын кындызны паңзыкчи язгыта ома лап шерчигз гача маньон го та таң тарсан нумузыкчи таңз жешу гочи госун дни цена чоко я
3: гоанур ничо оргонтыгзыкча ярмын ничо кача гомр го маңазыкча та ома ngашиг сондар Chitang ngoma azun jokwa mangsoka shashev jewi sanak jangdo gab jirnari. Rjimshuk tondag chazag wana nga kocha, chepshil ndo ahtara, katamnag yangmo ligi.
1: Haro dorji, rangchun hindu ngarka gwaara. Rangchun hina sangji yansirnari. Dorji tarota yartun yonu arka. Ha ha ha ha.
4: Da nga karmun jewa yinna maria, uchu tsamay khirishinu jewa yinari. Nam nyamadga uzun jontang zonga sanak yotil tamchil А жандука пантангка керну котгенри. Ош каптетан жука тамара, шера рынчма уна чунмитл, тарун дерчик цоаруна чунмир я.
5: Кысосол хар жалол, хар жало. Ки. Тач санык жирчүмгө канатын сетип сунурго. Жонтанган тайви сатан арева йоттанри.
4: Тера, тарун жака тобиген маре. Дозон гутан бацаменр. Узун жонтанга салевр чыртык чопи. Sanak jishchung lehka tarung jina onri. Jukwa gamang zka gichaw regi da onri. Eche tarung mtad ngarli lagpiyin baisuni li hrzatang shtyakam hrtansong she go.
5: Eh, Nora. Chazumanyi nara, chochik mabdi namara. Che jintashani anyachak sebji li aranka lipangwa kaya maye lirka li nikara da chachyo maa sonri. Da zga zga maa shiru.
4: Ya, ya, ya. Chomik, chomik. Che sem kremir go.
5: Nore, ngay tina chochik dhiga me kukwara. Aniga psharan yuri. Ya, ta chot tani dota. Ya, aniga tazga yaratang.
4: Ya, ya.
0: Sanag jishchunga chota sakil lagandrib shungwa di, Nore semsa zatang larsu yungwe rewa sarwa shivjan. Ki nyantsin gairmata mbaba lharlanji xtangsim zhungijia rangshung koriigtang. Lhagwardan zhungtanga taiwi xtatang xungchib shepi lidunla olorsi xchigdumji xtansungshi. Korang luri shirwita ligadibi diin arangchigbi. Torganga xgatsig chewin koriigtang. Xsigijia tenjin xianba suji ki linkamla Торганга гнам шичичепи нэрюмонгуши арамчи хоржин юл. Ки арангличе детэнла нэнту замин мэшэпэр датунгин аранга нихи юга санэг жишчунга лидун чэтэн бэжинчи.
5: Nore, yanchular jan partanta. Tatsigizgan mazishi. Chuliniman gangortago, wondora shajimik. Tandigi datichu hongogchugna mari. Shira yo songi nimanga mazishi na marago.
6: Chonu mar tero. Sagchi ge lipon se gonu. Nomozge neriya. Lo yarar japgna ta sajina ji mangneri. Togonin diyin jona mi seinara. Junzge di onur mu. Kisem krimaita. Ni mazg shotara ta chigna otar kub zan deb ko ni nang ko kam de ma jo kam zu ko na ko tangur e nyan mari ya
5: ara ta chund nal chong chong zg men ka zr go 니만도 쪼쪼 고잉코

Ахсер шугтгац аган жарт агу ирога талон яхир навасум угу ирога нитва цага цан юман дулагу ирога тарака ищи жах шарт агу ирога ямарго гня катагран тагу ирога ngantang yo tra khokni li tha gu e roga ta li chen man ro ge li tha ya e roga nge ro ko mar gar jang sta in i gu e roga nge ni ge cha chna so war du tha gu e roga ta kala ma kun chen am bar kar ni gu e roga nga khsir ni gi ste e ka sal tha gu e roga ta kra khogi ta khar du tha ya e